света Ертемон. Меня градове и луке, вино, миша, страсти, муке, нех се сломи.